0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить Алексей Галперн, Церковь Божией наследники Шевакара, Радим Атвертас Дебес Мумс, он Армумс, Калпос Алексейс Галпернс, но Драудзес Дева Мантнеки.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
2: Напакар, дорогие радиоклаусейтай.
1: Слава Господу за лето.
2: Слава там кунгам пар васару.
1: За замечательное время.
2: Пар бринишчигу лайку.
1: Когда мы можем славить Бога и наслаждаться всеми теми дарами, которые Он нам дает.
2: Когда мы можем славить Деву и баудить все тас дарвенс, ко Винч мус дон.
1: Бог действительно благой и любящий.
2: Девс патешам ир лапс ун милош.
1: Давайте мы просто сейчас помолимся и будем размышлять над Словом Божьим.
2: Мы слушаем так, как он потом подумает над Его варду.
1: Господь, мы благодарим Тебя за Твою любовь.
2: Кунгс, мы Тебе потецемся про Твою милость.
1: Что Ты верный и любящий.
2: Что Ты есть устицамс ун милош.
1: Спасибо Тебе за Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя.
2: Валдес Тебе пар Иезу Кристу, мус кунгу ун глабей.
1: Помоги нам, Господь, в этот вечер приблизиться к Тебе.
2: Палидз мумс шия вакара Тев тувоties.
1: Мы нуждаемся в Тебе.
2: Ты мумс эси ваядзигс.
1: И мы приносим Тебе наши молитвы.
2: Ун мес несам Тев савас лукшанас.
1: И мы хотим принять от Тебя Твою благодать и милость.
2: Ун вэламиес но Тевис саньемт Таву жалостību ун лабестību.
1: И также Твою мудрость через Божье Слово.
2: Ун тапат ари Таву гудрību цар Дива вārdu.
1: Я прошу, благослови каждого радиослушателя.
2: Эс лудзу светии катру радиоклаусītāju.
1: Ты знаешь все нужды.
2: Tu zini visas vajadzības.
1: Все боли.
2: Visas sāpes.
1: Все обстоятельства.
2: Visus apstākļus.
1: И ты рядом, чтобы помочь.
2: Un tu esi blakus, lai palīdzētu.
1: Ты сказал, чтобы мы все свои заботы.
2: Tu teici, lai mēs visas savas rūpes.
1: Возложили на тебя.
2: Mētam uz tevi.
1: Ибо ты печешься о нас.
2: Jo tu par mums rūpējies.
1: Спасибо тебе, Господь.
2: Paldies Tev, Kungs.
1: Что ты наш любящий отец.
2: Ka tu esi mūsu mīlošais tēvs.
1: И мы доверяемся тебе.
2: Un mēs uzticamies Tev.
1: И воздаем тебе всю славу.
2: Un atdodam Tev visu slavu.
1: Аминь.
2: Аминь.
1: В моем сердце сегодня поговорить на тему упования на Бога.
2: Сегодня меня сердце рунат пар тему паляушнас уз Деву.
1: Нам важно научиться уповать на Бога.
2: Мумс ир сварīgi iemācīties paļauties uz Dievu.
1: Что такое упование на Бога?
2: Kas ir paļaušanās uz Dievu?
1: Вот об этом мы будем размышлять сегодня.
2: Par to mēs šodien pārdomāsim.
1: И первое место Писания это притча 3 глава, 5-6 стих.
2: Pirmā rakstuvieta ir Salamana pamācības 3. Nodaļa 5-6. Pants.
1: Там написано: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои.
2: Tur rakstīts, paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz savu prāta gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos, bet tad viņš darīs līdzenas tavas tekas.
1: Обратите внимание, здесь написано буквально уповай на Господа.
2: Ievērojiet, te ir rakstīts, paļaujies uz to kungu.
1: И не уповай на свой разум.
2: Un nepaļaujies uz savu prāta gudrību.
1: Оказывается, что каждый человек, он на кого-то полагается.
2: Izrādās, ka katrs cilvēks uz kaut ko paļaujas.
1: Или на Господа.
2: Vai nu uz to kungu.
1: Или на себя.
2: Vai uz sevi.
1: Или на что-то еще.
2: Ja vēl kaut ko.
1: Но каждому нужна опора какая-то в жизни.
2: Bet katram dzīvē ir vajadzīgs kāds balsts.
1: И вот мудрый Соломон говорит...
2: Un gudrais Salamans saka:
1: Izbiri palagāca i upavāt na Gospoda.
2: Izvēlies paļauties uz to kungu.
1: Zamēķi, on gavarīt всем сердцем твоим.
2: Ievēro, viņš saka, no visas sirds.
1: То есть не просто эмоционально.
2: Tas ir nevis vienkārši emocionāli.
1: Но и прими решение.
2: Bet pieņem lēmumu.
1: Пусть это будет осознанный выбор.
2: Lai tas būtu apzināta izvēle.
1: Идти по жизни с Господом.
2: Iet pa dzīvi kopā ar to kungu.
1: Тут сказано, что во всех путях твоих познавай его.
2: Un tur teikts, visos savos ceļos domā par, uz viņu.
1: То есть во всех это значит и в тех, в которых ты и я сейчас прямо находимся.
2: Visos nozīmē arī pa tiem ceļiem, kur es un tu, kur mēs tagad patreiz atrodamies.
1: Иногда у нас благоприятные обстоятельства.
2: Dažreiz mums ir labvēlīgi apstākļi.
1: Мы чувствуем себя хорошо, комфортно.
2: Mēs jūtamies labi, komfortabli.
1: Здоровыми.
2: Esam veseli.
1: У нас благополучно все складывается.
2: Mums viss labi sakārtojās.
1: И очень важно в это время полагаться на Господа.
2: Ļoti svarīgi šajā laikā ir paļauties uz to kungu.
1: Иногда благополучие может, знаете, отуманить разум.
2: Bieži vien tas, kad viss ir labi, tas tā kā mūsu saprātu var aizmiglot.
1: И человек может забыть, кто все ему дал.
2: Un cilvēks var aizmirst, kas tad visu viņam to ir devis.
1: То есть основание, причина всего благополучия.
2: Kas ir visam, visai labam pamats un iemesls.
1: Когда человек забывает Господа,
2: kad tas cilvēks aizmirst to kungu,
1: приходит гордость.
2: Atnāk lepnība.
1: И обязательно приходит падение.
2: Un tad noteikti atnāk arī krišana.
1: В итоге человек теряет то, что он имеет.
2: Un rezultātā cilvēks zaudē to, kas viņam ir.
1: В Библии очень много примеров людей, которые в своем благополучии, вместо того, чтобы воздавать славу Богу, они возгордились.
2: Bībelē ir daudz piemēru, kur cilvēki, kur labos apstākļos, tā vietā, lai dotu slavu tam kungam, viņi kļuva lepni.
1: И погубили свою душу.
2: Un tādā veidā viņi iznīcināja savu dvēseli.
1: Я ободряю тебя испытывать себя.
2: Es tevi iedrošinu pārbaudi sevi.
1: Действительно ли ты сегодня опираешься на Бога?
2: Vai tu patiešām paļaujies uz to, uz Dievu?
1: Не на деньги.
2: Не uz naudu.
1: Не на работу.
2: Не uz darbu.
1: Не на каких-то людей.
2: Не uz kaut kādiem cilvēkiem.
1: Не на какой-то статус.
2: Не uz kaut kādu statusu.
1: Друзья, вдруг это все в какой-то момент уйдет из наших рук.
2: Draugi, varbūt kaut kādā momentā tas viss pazudīs no mūsu rokām.
1: Так может получиться, что ты можешь потерять работу.
2: Tā var gadīties, ka tu vari pazaudēt darbu.
1: Уже очень много людей, хотя и работали многие годы на каком-то месте, вдруг они теряли работу.
2: Daudz cilvēku arī kādu laiku strādāja kādā darba vietā, pazaudēja darbu.
1: Приходило сокращение.
2: Sākās štata samazināšana.
1: Какие-то экономические обстоятельства и смотришь, твоей зарплаты не хватает.
2: Ir kaut kādi ekonomiskas apstākļi un tu redzi, ar tavu algu nepietiek.
1: И что ты будешь делать, если забрать у тебя твою опору?
2: Un ko tu darīsi, kad paņems nost tavu palstu?
1: Знаете, есть только одно основание,
2: Ziniet, ir tikai viens pamats,
1: на котором мы можем строить,
2: uz kuru mēs varam celt,
1: и не бояться.
2: Un nebaidīties.
1: Это Господь.
2: Tas ir tas Kungs.
1: Друзья, Библия говорит полагаться на Господа.
2: Draugi, Bībele saka paļauties uz to Kungu.
1: Знаете, апостол Павел говорил: "Умею жить в изобилии".
2: Апостол Павел teica, es māku dzīvot pārpilnībā.
1: И нам нужно научиться жить. Если у нас все хорошо.
2: Un mums ir jāiemācās dzīvot, ja mums viss ir labi.
1: Помнить Господа.
2: Atcerēties to Kungu.
1: Благодарить Его.
2: Pateikties Viņam.
1: Служить Ему.
2: Kalpot Viņam.
1: Почитать Его.
2: Cienīt Viņu.
1: Делать добро.
2: Darīt labu.
1: Но также нам необходимо полагаться на Бога, если у нас все идет не так.
2: Bet mums tāpatās jāiemācās ir paļauties uz Dievu, ja viss neiet tā, kā mēs to gribētu.
1: Может быть, мы немощны.
2: Varbūt mums ir nespēks.
1: У нас нету работы в данный момент.
2: До того момента нет darba.
1: Нам трудно оплатить за счета.
2: Ir grūti samaksāt rēķinus.
1: У нас какие-то трудности в семье.
2: Ir kāds grūtības ģimenē.
1: Друзья, Господь рядом.
2: Draugi, tas Kungs ir blakus.
1: И он хочет, чтобы мы не все своими силами решали.
2: Un viņš grib, lai mēs ar saviem spēkiem mēs visu atrisinām.
1: Просто на свой разум опирались.
2: Un nepaļautos tikai uz savu saprātu.
1: Смотрите, это говорит мудрый Соломон.
2: Skatieties, to saka gudrais Salamons.
1: Уже спустя тысячелетия.
2: Tūkstošiem gadu atpakaļ.
1: Это слово по-прежнему актуально.
2: Un šis vārds vēl ar vienu ir aktuāls.
1: Надейся на Господа.
2: Paļaujies uz to Kungu.
1: Всем сердцем твоим.
2: No visas savas sirds.
1: И не полагайся на разум твой.
2: Un nepaļaujies uz savu prātu gudrību.
1: Во всех путях твоих.
2: Visos savos ceļos.
1: Познавай его.
2: Domā uz viņu.
1: И он направит стези твои.
2: Un viņš darīs līdzenas tavas tekas.
1: Друзья, это мудрость.
2: Draugi, tā ir gudrība.
1: Мудрые люди уповают на Бога.
2: Gudri cilvēki paļaujas uz Dievu.
1: Вначале можно посмеяться над ними.
2: Sākumā varbūt par viņiem var pasmieties.
1: Но итог будет очевиден.
2: Bet rezultāts būs redzams.
1: Надеющиеся на Господа не постыдятся.
2: Tie, kas paļaujas uz to Kungu, nepaliks kaunā.
1: Бог не подведет.
2: Dievs непеманис.
1: Бог не бросит.
2: Dievs neatstās.
1: И, знаете, есть пути, которые кажутся человеку прямыми.
2: Ir tādi ceļi, kas cilvēkiem liekas taisni.
1: Но конец их путь к смерти.
2: Bet ceļa beigas ir nāve.
1: А есть пути, которые кажутся узкими.
2: Bet ir ceļi, kas liekas šauri.
1: Но ведут к жизни.
2: Bet viņi ved uz dzīvību.
1: Друзья, давайте изберем путь Слова Божьего.
2: Izvēlēsimies, draugi, Dieva vārda ceļu.
1: Довериться Господу.
2: Uzticēties tam kungam.
1: Доверься Господу.
2: Uzticies tam kungam.
1: Доверь ему свои обстоятельства.
2: Uztici viņam savus apstākļus.
1: Доверь ему свои проблемы и боли.
2: Uztici viņam savus problēmas un sāpes.
1: Скажи, Господь, я уповаю на тебя.
2: Saki, kungs, es paļaujos uz tevi.
1: Помоги мне.
2: Palīdzi man.
1: Знаете, есть такой псалом 90.
2: Ir tāds 91. Psalms.
1: Его цитировал даже сам сатана.
2: Pat Satans viņu ir citējis.
1: И там написано, что живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится.
2: Tur ir rakstīts, kas dzīvo visā augstākā patvērumā un vīt visvarenā ēnā.
1: И говорит Господу прибежище мое.
2: Tas saka uz to kungu mans patvērums.
1: Защита моя.
2: Mans aizsargs.
1: Бог мой, на которого я уповаю.
2: Mans Dievs, uz ko es paļaujos.
1: Друзья, вот говоришь ли ты эти слова?
2: Draugi, vai tu runā šos vārdus?
1: Является ли Господь твоим покровителем?
2: Vai tas kungs ir tavs patvērums?
1: Он ли твое прибежище?
2: Vai tā ir vieta, uz kurien tu bēgsi?
1: То есть, куда ты убегаешь?
2: Uz kurien tu bēdzi?
1: И только в ком ты находишь покой?
2: Un tikai tas, kurā tu atrod mieru.
1: Убеги сегодня в Господа.
2: Bēdz tagad pie tā kungu.
1: Найди прибежище в его имени.
2: Atrodi patvērumu viņa vārdā.
1: Скажи, Господь, ты упование мое.
2: Saki, kungs, tu esi mans paļāvība.
1: На кого мне уповать?
2: Uz ko lai es ceru?
1: Ты мой спаситель.
2: Tu esi mans glābējs.
1: Давайте посмотрим Еремию 17 главу.
2: Paskatīsimies Jeremijas 17. Nodaļu.
1: 7 и 8 стих.
2: 7. un 8. pants.
1: Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при потоках вод и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи он не боится и не перестает приносить плод.
2: Ведь святых сир, кто полагается на того кунга, он кура церебит этот кунг. Tas ir kā koks, kas stādīts pie ūdens un kas riež savas saknes, jo tuvu upei. Tas nebīstas karstuma, tā lapas paliek zaļas. Arī sausā gadā tas nebīstas. Tas nemitīgi nes savus augļus.
1: Друзья, пророк говорит о человеке, который избирает уповать на Бога.
2: Draugi, pravietis runā par cilvēku, kas izvēlas paļauties uz to kungu.
1: И он не на плоть свою надеется.
2: Viņš nepaļaujas uz savu miesu.
1: Там дальше пророк говорит: проклят всяк, который надеется на плоть, на человека.
2: Далак, viņš raksta, ну ладно, cik viens, kas paļaujas uz cilvēku, uz miesu.
1: Но человек, который уповает на Господа.
2: Bet cilvēks, kas paļaujas uz to
1: kungu. Он здесь сравнивается с деревом, которое приносит плоды.
2: Tas ir salīdzināts šeit ar koku, kas nes augļus.
1: Которое не вянет.
2: Kas nevīst.
1: Не засыхает.
2: Kas neizžūst.
1: И не боится засухи.
2: Un nebaidās no karstuma.
1: Друзья, я верю, что Господь хочет, чтобы мы были посажены в Его дворах.
2: Draugi, es zinu, ka tas kungs vēlas, lai mēs būtu stādīti viņa pagalmos.
1: Чтобы мы находили вот эти источники в присутствии Господа.
2: Lai mēs atrastu šos avotus viņa klātbūtnē.
1: Какая бы засуха вокруг сегодня не было.
2: Lai arī kāds sausums nebūtu ap mums apkārt.
1: Питает ли тебя живая вода Божья?
2: Vai tevi baro Dieva dzīvais ūdens?
1: Насыщаешься ли ты от стола Господа?
2: Vai tu baudi no tā kunga galda?
1: Заметьте, блажен уповающий на него.
2: Ievērojiet, svētīgs, kas paļaujas uz viņu.
1: Благ Господь ко всем, кто уповает на него.
2: Tas kungs ir labs pret visiem, kas paļaujas uz viņu.
1: И ты можешь это избрать.
2: Tu vari to izvēlēties.
1: благодаря милости Божьей.
2: Pateicoties Dieva žēlastībai.
1: Бог хочет спасения для каждого человека.
2: Dievs vēlas glābšanu katram cilvēkam.
1: Он всё сделал для того, чтобы через Иисуса Христа, через Голгофский крест мы могли прийти к нему.
2: Viņš ir izdarījis visu, lai caur Jēzu Kristu, caur Golgātas krustu mēs varētu pie viņa pienākt.
1: Чтобы мы могли получить прощение грехов.
2: Lai mēs varētu saņemt grēku piedošanu.
1: Исцеление болезни.
2: Un dziedināšanu no slimībām.
1: Друзья, знаете, если мы не уповаем на Бога, это грех.
2: Ziniet, tas ir grēks, ja mēs nepaļaujamies uz Dievu.
1: Значит, возможно, что-то является другим прибежищем.
2: Tas nozīmē, ka ir cita vieta, uz kurien mēs gribam
1: И бегt. Вот это что-то другое называется идолом.
2: Un tas kaut kas cits, to sauc par elku.
1: Если что-то другое является нашим источником мимо Бога.
2: Ja kaut kas cits ir mūsu avots, izņemot Dievu.
1: Что-то другое является нашим утешителем.
2: Kaut kas cits ir mūsu mierinātājs.
1: И мы думаем, что вот он спаситель.
2: Un mēs domājam, lūk, tas ir glābējs.
1: Друзья, но идолы, они мёртвые.
2: Bet, ziniet, elki, viņi ir miruši.
1: И идолопоклонство, оно никогда не благословенно.
2: Un elkdievība nekad nav svētīta.
1: За идолами стоят бесы.
2: Aiz elkiem stāv demoni.
1: То есть сатана заинтересован, чтобы человек не поклонялся Богу.
2: Satans ir ieinteresēts, lai cilvēks nepielūdz Dievu.
1: И не служил ему.
2: Un viņam nekalpo.
1: Чтобы человек не искал прибежища в Боге.
2: Lai cilvēks nemeklētu patvērumu Dievā.
1: И не полагался на него.
2: Un nepaļautos uz viņu.
1: Именно человек в Боге, он неуязвим для врага.
2: Tieši cilvēks, kas ir Dievā, viņš ir neuzvarams ienaidniekam.
1: Потому что он под покровом Всевышнего.
2: Tātad, ka viņš ir zem visu varenā.
1: Поэтому, друзья, давайте сегодня избирать уповать на Бога.
2: Tad šodien izvēlamies paļauties uz Dievu.
1: Доверяться ему.
2: Uzticēties viņam.
1: Взирать на него.
2: Raudzīties uz viņu.
1: Искать его.
2: Meklēt viņu.
1: Посмотрим псалом 2.
2: Мы посмотрим второй псалом.
1: Первый и второй псалом в книге Псалтырь это вводные псалмы.
2: Первый и второй псалом в псалом грамота это ревод псалмы.
1: Они вводные ко всей книге Псалтырь.
2: Они как ревод всей псалом грамоты.
1: И мы знаем, как начинается первый псалом: блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей.
2: Mēs zinām, kā sāks pirmais psalms. Sētīgs tas cilvēks, kas nesako bezdīvīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā.
1: А второй стих, второй псалом, конец заканчивается так: «Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него».
2: Un otrais psalms beidzas: «Lai viņš nedusmo, un jūs neiet bojā savos ceļos, jo ātri iedegas viņa dusmas, bet svētīgi visi, kas pie viņa tveras».
1: Друзья, оба этих псалма, вот если их взять в совокупности, они говорят о блаженстве.
2: Abi šie psalmi, ja viņus paņemt kopumā, tie abi runā par svētīgumu.
1: То есть есть блаженный человек, который надеется на Господа.
2: Ir svētīgs cilvēks, kas paļaujas uz to kungu.
1: Размышляет над его словом.
2: Pārdomā viņa vārdu.
1: День и ночь.
2: День и ночь.
1: И он уподобляется дереву, о котором мы уже говорили, у пророка Иеремии.
2: Līdzīgs ir kokam, ko mēs jau runājam pravietim Jeremijam.
1: А второй псалом говорит о царе, которого необходимо почитать.
2: Bet otrais psalms runā par ķēniņu, ko jāgodā.
1: И вот именно отношение к царю, Господу.
2: Un tieši attieksme pret to Kungu, ķēniņu.
1: И упование на него определяет исход нашей жизни.
2: Paļaušanās uz viņu tā nosaka mūsu dzīves rezultātu.
1: Tu сказано, блаженны все, кто полагаются или уповают на него.
2: Un tur teikts, ir svētīgi visi, kas pie viņa tveras, paļaujas viņam.
1: Tie, кто находит в нем прибежище.
2: Tie, kas atrod pie viņa patvērumu.
1: Поэтому, друзья, я верю, что Господь близок ко всем призывающим его.
2: Draugi, es ticu, ka tas kungs ir tuvu visiem, kas viņu piesauc.
1: И Господь хочет, чтобы мы доверяли ему.
2: Un tas kungs vēlas, lai mēs viņam uzticamies.
1: Знаете, наше доверие и упование проверяется в трудностях.
2: Mūsu paļaušanās un uzticēšanās tiek pārbaudīti grūtībās.
1: И самое лучшее время для упования на Бога это прямо сейчас.
2: Un pati labākais laiks, lai paļautos uz to kungu, tieši tagad.
1: Обратиться к Господу в молитве.
2: Griezties pie tā kunga lūkšanā.
1: Излить свою душу.
2: Izklāt savu dvēseli.
1: Свою боль.
2: Savas sāpes.
1: А может быть свою радость.
2: Varbūt savu prieku.
1: Давайте мы сейчас помолимся.
2: Un tagad lūksim.
1: И доверимся Господу.
2: Un uzticēsimies tam kungam.
1: Господь, мы благодарим Тебя.
2: Kungs, mēs Tev pateicamies.
1: За Твое Слово.
2: Par Tavu vārdu.
1: Что Ты учишь нас доверять Тебе.
2: Ka Tu māci mums paļauties uz Tevi.
1: Уповать на Тебя.
2: Un paļauties uz Tevi.
1: Искать Тебя во всякое время.
2: Meklēt Tevi jebkurā laikā.
1: И познавать Тебя на всех своих путях.
2: Un iepazīt Tevi visos savos ceļos.
1: И там, где мы сейчас находимся, Господь.
2: Un, kungs, kur mēs tagad atrodamies?
1: Мы поднимаем свои глаза к Тебе.
2: Mēs paceļam savas acis pret Tevi.
1: И мы возносим свою молитву.
2: Un mēs ceļam savu lūkšanu.
1: Свои сердца к Тебе, Господи.
2: Savas sirdis mēs paceļam pie Tevis, Kungs.
1: Ты нужен мне.
2: Tu man esi vajadzīgs.
1: Ты мой Господь и Спаситель.
2: Tu esi mans kungs un mans glābējs.
1: Ты моё упование.
2: Tu esi mans patvērums.
1: И я доверяю тебе свою жизнь.
2: Un es uzticu tev savu dzīvi.
1: Я верю, что ты совершил через Иисуса Христа.
2: Es ticu, ka tu esi izdarījis ar Jēzu Kristu.
1: Всё, чтобы дать мне жизнь.
2: Visu, lai man dotu dzīvību.
1: Спасение.
2: Глабчено.
1: Исцеление.
2: Дziedināšanu.
1: Освобождение.
2: Отбривоше.
1: Помощь.
2: Palīdzību.
1: Господь, я верю.
2: Kungs, es ticu,
1: что ты любящий.
2: Ka tu esi mīlošs.
1: Ты добрый.
2: Tu esi labs.
1: Ты милостивый.
2: Tu esi mīlošs.
1: Помоги мне, Господь.
2: Palīdz man, Kungs.
1: Будь со мной.
2: Es ar mani.
1: Помоги мне помнить о тебе.
2: Palīdz man atcerēties par tevi.
1: И доверять тебе.
2: Un uzticēties tev.
1: И благодарить тебя за всё.
2: Un pateikties tev par visu.
1: Господь, я прошу тебя сейчас.
2: Kungs, es tev lūdzu tagad.
1: За каждого, кто проходит трудности.
2: Par katru, kas iet cauri grūtībām.
1: Одиночество.
2: Vientulībai.
1: Искушение.
2: Kārdinājumiem.
1: Соблазны.
2: Kārdinājumiem.
1: Помоги, Господь.
2: Palīdz, Kungs.
1: В это время.
2: Šajā laikā.
1: Найти убежище в Тебе.
2: Atrast patvērumu pie Tevis.
1: Пусть Твое присутствие.
2: Lai Tava klātnība.
1: Окружит.
2: Apņem.
1: И даст Твой мир.
2: Un dod Tavu mieru.
1: Пусть замыслы врага.
2: Lai ienēdnieka nodomi.
1: Будут разрушены.
2: Tiktu izārdīti.
1: Мы уповаем на Тебя.
2: Mēs paļaujamies uz Tevi.
1: И не постыдимся.
2: Un nepaliksim kaunā.
1: Слава Тебе, Господь, и хвала.
2: Слава un гоц Тев, Кунгс.
1: Амен.
2: Амен.
1: Давайте помолимся также за нужды, которые пришли на радиопередачу.
2: Lūksim arī par vajadzībām, kas ir atnākušas radio radījumu.
1: Ты можешь в это время также молиться за своих родных и близких, за церковь.
2: Tu šajā laikā var lūgt arī par saviem radiniekiem un tuviniekiem, par draudzi.
1: Пусть Господь действительно прикасается.
2: Lai tas kungs patiešām pieskaras.
1: Господь, мы молимся за исцеление Сандры.
2: Mēs lūdzamies par Sandra dziedināšanu.
1: За благословение и руководство Бога в завтрашней операции.
2: Dievu svētību un vadību rītdienas operācijā.
1: Молимся за спасение и исцеление Галины и Татьяны.
2: Лудзмес пар Галинц ун Татьяны спестишену и дзединашену.
1: Молимся за спасение Евгения и Оксаны.
2: Лудзам пар Евгению и Оксану спестишену.
1: Молимся за спасение Дмитрия и освобождение от алкогольной зависимости.
2: Лудзмес пар Димитрии пестишену и отбривошену алкохол откарибс.
1: Молимся за спасение Зинаиды и ее семьи.
2: Лудзам пар Зинаидс ун винс димен спестишену.
1: Молимся за спасение Михаила, Ольги и Елизаветы.
2: Лудзам пар Михаила, Олгас ун Элизабет спестишену.
1: Благослови тех, кто сейчас рожает и готовится к родам.
2: Свети катру, кам тагад ир дземдības ун кас готовоюс дземдībām.
1: Мы благословляем каждую семью.
2: Mēs svētījām katru ģimeni.
1: Чтобы в Латвии рождались дети.
2: Lai Latvijā dzimst bērni.
1: Чтобы народ плодился и размножался.
2: Lai tauta augļojas un vairojas.
1: Исцели нашу землю, Господь.
2: Kungs, dziedini mūsu zemi.
1: Ты упование наше.
2: Tu esi mūsu paļaušanās.
1: Бог благослови Латвию.
2: Dievs svētī Latviju.
1: Мы доверяем тебе.
2: Mēs tev uzticamies.
1: И мы славим тебя.
2: Un mēs tevi slavējam.
1: Во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Есть Христос вārdā. Аминь.
0: Šokar vakar svētbrīdīmā vasanāra mums kalpoja Aleksejs Galperns no draudzes Dieva mantinieki. Sveņu vēšēram nam iznāmi služēl Aleksejs Galperns, cerkev Božī nasļiņīgi.
3: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.